0: Liberty Radio для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Now we hear some Kino Liberty City.

0: Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't fret about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Слишком твоя свобода, кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, осколено треснутый на зубах.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Я так живу.
1: Руслан here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.
2: Ты должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.

0: Hey, Ruslana here! Don't let the leather outfit and the whip fool you! We take radio very seriously here!
1: Я люблю этот город, это мой город, бро!
2: Top quality music для Восточной Европы!
3: Are you crazy?
2: Сейчас в Liberty City!
0: Now it's time for some Russian hip-hop. Can we...

0: Здравствуйте, товарищи!
1: Мы
0: Вилли
1: Хелбит! Ям то радиостанция!
2: Владивосток FM!
1: Владивосток FM!
3: Know what I mean? Underground.
0: Hello, Liberty City! Hello, Home Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я всю неделю готовился, ждал. Время пришло.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: This is Radio Vladivostok.

0: Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода – кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
2: I hope you are enjoying your new wildlife in this new Wild West country. Away!

0: Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор.

0: crisis here, a hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CNT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: Для восточных европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.
3: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джа, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джа, все будет нашим.

0: I watch your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery? Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.
1: Чтобы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: week. But now the Americans must try and sell us razors and scooters for fat people.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wiz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wiz Wireless. Wiz Wireless. Do the social wire.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джа, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джа, все будет нашим.

0: watch your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery? Freaking cold here. Ukraine is much warmer.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, особенно треснутый на зубах.

нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Калохи!
1: Music from the homeland! Are you mother Russia?
2: Mama's music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

И строго рэп. Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте. Здесь можно 60, мы едем 200. Новый день, новый шанс. Не успеешь ты, кто-то успеет раньше. Этот город не для слабонервных.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: This is Ruslana and Visa.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: this is Christina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radiostację.
0: Vladivostok FM!
1: Vladivostok FM!
2: Правде, ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
3: If you miss your motherland,

0: Лука Лохи!
1: Hi everybody! This is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture! Калинка, малинка, малинка моя! Хап, хап, хап! Okay, time for Leningrad!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Не будешь ли ты пьян, кузина, курить кальян, не будешь ли ты пьян?
2: Hi, everybody! This is Radio Vladivostok, bringing you top-quality European culture! Калинка, малинка, малинка моя, хап!

0: Quality Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: This is Leningrad!

0: European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go! Vladivostok FM is Russian radio with Ukrainian Ruslana. Nothing makes sense in America, but we learn a lot from American radio. Commercials are the most important.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, форм. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду, совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn.
2: This wind is gonna be with us until God likes you better. Julie McCafferty, Weasel Weather.
0: Are you ready for some glucosa, Liberty City?